0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США продолжают обмениваться сообщениями при посредничестве Пакистана, при этом Тегеран оценивает эти обсуждения с пессимизмом. Это утверждает иранское агентство ТАСНИМ. У американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм, отметил собеседник агентства. Окончательного соглашения между Ираном и США пока нет. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. США больше не руководят мирными переговорами по Украине, теперь Россия якобы хочет участия Европы в переговорах. Так считает глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Такое мнение он выразил в интервью изданию ЕРР. Министр подчеркнул, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, поскольку эта роль подразумевает нейтральную позицию. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости этой тенденции рано. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Добавлю, что по данным Центробанка,

0: Количество банкоматов в стране за первый квартал этого года сократилось более чем на 1%, а посттерминалов выросло на 0,7%. Об этом пишет Prime. В Думе напомнили о господдержке для родителей при организации летнего отдыха детей. Если оплатить путевку в лагерь картой МИР, то на счет автоматически возвращается 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно с 25 мая по 31 августа. Вернуться из лагеря ребенок вправе до 15 сентября.
1: Транспорт.
0: Начались первые летные испытания импортозамещенного вертолета модели К-226Т. В ходе первых тестов многоцелевой вертолет выполнил рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой. На вертолет установлены двигатель ВК-650В от объединенной двигателестроительной корпорации, модернизированная авионика и система управления. Полностью отечественная машина гарантирует государству технологическую суверенность, отметили в Минпромторге. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США нашли решение по многим проблемным темам, но это не дает оснований для громких заявлений о скором мире. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. «Ядерное досье в настоящий момент не является предметом переговоров», — уточнил Багаи. «Меморандум на данном этапе сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий». Европе для участия в операции в Ормузском проливе нужно одобрение на нескольких уровнях. Это согласие США и Ирана, поддержка со стороны ООН и одобрение парламентов стран ЕС. На это указывает итальянская газета «La Repubblica», о чем пишет РИА Новости. Миссия коалиции ЕС может начаться только после достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В Карловых Варах полиция Чехии задержала митрополита Русской Православной Церкви Иллариона. Правоохранители обыскали машину священнослужителя и нашли 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иллариона обвинили в незаконном хранении запрещенных веществ. Митрополит отверг обвинение и заявил, что считает свое задержание провокацией. Иллариона поместили в СИЗО и забрали все личные вещи. Министр финансов Антон Силуанов поддержал инициативу о разрешении

0: разрешении мотоциклистам ездить по выделенкам для общественного транспорта. При этом глава Минфина указал на необходимость учитывать мнение водителей общественного транспорта и выработать сбалансированные решения. О том, что мотоциклистам могут дать добро на езду по выделенной полосе, стало известно в понедельник. Этот вопрос сейчас обдумывают в Минтрансе. Транспорт. На заводе «Уральские локомотивы» готовятся к серийному выпуску высокоскоростных поездов для магистралей Москва-Петербург. Первые два состава, собранные на предприятии в Верхней Пышме Свердловской области, планируется направить на сертификационные испытания в 2027 году. Всего до 2030 года предусмотрен выпуск 43 поездов. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Мэр Анапы Светлана Маслова сообщила об открытии купального сезона на курорте с 1 июня. Купаться и загорать можно будет на территориях, которые исключили из зоны опасных после инцидента с танкерами в Керченском проливе. Как ожидают в Ассоциации туроператоров России, данное решение власти Анапы может уже на этой неделе повысить спрос на туры на курорт на 40%. На трех федеральных трассах собираются увеличить предельную скорость движения. До 110 км в час могут увеличить скоростной лимит на участках трассы Таврида в Крыму. Здесь сейчас на большей части дороги действует ограничение в 90 км в час. Также скорость могут повысить на участках М3 Украина и М4 Дон после завершения реконструкции. Об этом пишет «Коммерсант». В Думу внесли проект об увеличении числа парковок при строительстве новых домов. Для стандартного жилья коэффициент парковочных мест предлагается сделать не ниже 1,2. Для муниципального жилья – минимум единица. Для специализированного жилья – 0,7. Инициаторы проекта заявляют, что хотят создать более прозрачную и понятную систему регулирования парковочных мест. Россиянин Евгений Сомов дважды отличился на Олимпиаде на стероидах. На этих соревнованиях атлеты могут принимать допинг. Официально турнир называется «Улучшенные игры». Сомов завоевал серебряную медаль в плавании брасом на дистанции 100 метров. А в заплыве на 50 метров на спине российский пловец финишировал третьим. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.
2: Транспорт.
1: Автомобили с пробегом стали дешевле. Средняя цена авто с пробегом в апреле в России снизилась до 1 миллиона 410 тысяч рублей. По сравнению с мартом, бэушные машины потеряли в стоимости около 14 тысяч рублей. Как говорят в «Автостате», это первое снижение цен от месяца к месяцу в этом году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Мэр Анапы Светлана Маслова сообщила об открытии купального сезона на курорте с 1 июня. Купаться и загорать можно будет на территориях, которые исключили из зоны опасных после инцидента с танкерами в Керченском проливе. Как ожидают в Ассоциации туроператоров России, данное решение власти Анапы может уже на этой неделе повысить спрос на туры на курорт на 40%. На трех федеральных трассах собираются увеличить предельную скорость движения. До 110 км в час могут увеличить скоростной лимит на участках трассы Таврида в Крыму. Здесь сейчас на большей части дороги действует ограничение в 90 км в час. Также скорость могут повысить на участках М3 Украина и М4 Дон после завершения реконструкции. Об этом пишет «Коммерсант». В Думу внесли проект об увеличении числа парковок при строительстве новых домов. Для стандартного жилья коэффициент парковочных мест предлагается сделать не ниже 1,2. Для муниципального жилья – минимум единица. Для специализированного жилья – 0,7. Инициаторы проекта заявляют, что хотят создать более прозрачную и понятную систему регулирования парковочных мест. Россиянин Евгений Сомов дважды отличился на Олимпиаде на стероидах. На этих соревнованиях атлеты могут принимать допинг. Официально турнир называется «Улучшенные игры». Сомов завоевал серебряную медаль в плавании брасом на дистанции 100 метров. А в заплыве на 50 метров на спине российский пловец финишировал третьим. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.
2: Транспорт.
1: Автомобили с пробегом стали дешевле. Средняя цена авто с пробегом в апреле в России снизилась до 1 миллиона 410 тысяч рублей. По сравнению с мартом, бэушные машины потеряли в стоимости около 14 тысяч рублей. Как говорят в «Автостате», это первое снижение цен от месяца к месяцу в этом году. Вы слушали новости. Дорожное радио.

0: Радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд украинских военных. Как сообщает МИД нашей страны, глава министерства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел эту информацию до американской стороны. Лавров подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Ранее в МИД сообщили, что украинский удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Россия приступает к последовательному нанесению ударов по военным объектам в Киеве. Американские военные нанесли удары по целям на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования вооруженных сил США Тима Хокинса. По его словам, удары были нанесены в целях самообороны, и речи о прекращении перемирия не идет. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своей соцсети, что иранский обогащенный уран будет либо передан США для дальнейшего уничтожения, либо уничтожен в Иране или в другом приемлемом месте.
2: Россия.
1: Лимит сверхурочной работы увеличен со 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее авторы документа отмечали, что около 90% россиян готовы трудиться сверх нормы, в том числе ради дополнительного заработка. Однако прежнее регулирование не давало работодателям возможность оформлять такую переработку официально. Предполагается, что благодаря новому закону сократится потребность в создании почти 50 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей. В России планируют разработать ГОСТы на рационы школьного питания. Как пишет ТАСС, об этом сообщила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что еда в школах должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированная. Есть российские производители, которые выпускают именно такую продукцию. Они должны получить приоритет в меню детских учреждений. На остановках следует разместить QR-коды, по которым можно будет предварительно оплатить проезд. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил общественный совет при Минтрансе. Там также отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. Поэтому их следует интегрировать в общую систему, которой могли бы стать единое облако льгот или оплата через мессенджер Макс.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд украинских военных. Как сообщает МИД нашей страны, глава министерства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел эту информацию до американской стороны. Лавров подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Ранее в МИД сообщили, что украинский удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Россия приступает к последовательному нанесению ударов по военным объектам в Киеве. Американские военные нанесли удары по целям на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования вооруженных сил США Тима Хокинса. По его словам, удары были нанесены в целях самообороны, и речи о прекращении перемирия не идет. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своей соцсети, что иранский обогащенный уран будет либо передан США для дальнейшего уничтожения, либо уничтожен в Иране или в другом приемлемом месте.
2: Россия.
1: Лимит сверхурочной работы увеличен со 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее авторы документа отмечали, что около 90% россиян готовы трудиться сверх нормы, в том числе ради дополнительного заработка. Однако прежнее регулирование не давало работодателям возможность оформлять такую переработку официально. Предполагается, что благодаря новому закону сократится потребность в создании почти 50 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей. В России планируют разработать ГОСТы на рационы школьного питания. Как пишет ТАСС, об этом сообщила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что еда в школах должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированная. Есть российские производители, которые выпускают именно такую продукцию. Они должны получить приоритет в меню детских учреждений. На остановках следует разместить QR-коды, по которым можно будет предварительно оплатить проезд. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил общественный совет при Минтрансе. Там также отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. Поэтому их следует интегрировать в общую систему, которой могли бы стать единое облако льгот или оплата через мессенджер Макс.
0: Новости на Дорожном радио.

новость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

кто-то, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

до сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО. Такая мера предусмотрена для тех, кто заключил контракт с мая, если их долг не превышает 10 миллионов рублей и вступило в силу решение суда о взыскании. Добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты планируют рассмотреть несколько законопроектов, направленных на расширение мер поддержки участников СВО и их семей.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты и Украина в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать урегулированию украинского конфликта и надеется, что такая возможность представится в определенный момент. В Иране восстановят доступ к интернету. Соответствующее распоряжение дал президент страны Масуд Пезешкиян. Об этом сообщает агентство Фарс и Тасним. Данные подтвердили в управлении правительства по вопросам информации. Добавлю, по данным мониторинговых сервисов, интернет в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 87 дней. Это самое длительное общенациональное отключение сети за всю историю наблюдений в любой стране.
0: Россия.
1: 26 мая в школах страны проходят последние звонки. В этом году они посвящены Году единства народов России и звучат почти для 750 тысяч 11-классников. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что ранее Минпросвещение давало рекомендации по процедуре проведения праздника. Так, школам следует включить в программу последних звонков церемонию поднятия флага и исполнения гимна, а также выступления родителей, представляющих разные народы и этнические группы. Кроме того, в сценарий рекомендовано добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России.
0: Транспорт.
1: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланка. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО. Такая мера предусмотрена для тех, кто заключил контракт с мая, если их долг не превышает 10 миллионов рублей и вступило в силу решение суда о взыскании. Добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты планируют рассмотреть несколько законопроектов, направленных на расширение мер поддержки участников СВО и их семей.
5: Мир.
4: Соединенные Штаты и Украина в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать урегулированию украинского конфликта и надеется, что такая возможность представится в определенный момент. В Иране восстановят доступ к интернету. Соответствующее распоряжение дал президент страны Масуд Пезешкиян. Об этом сообщает агентство Фарс и Тасним. Данные подтвердили в управлении правительства по вопросам информации. Добавлю, по данным мониторинговых сервисов, интернет в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 87 дней. Это самое длительное общенациональное отключение сети за всю историю наблюдений в любой стране.
5: Россия.

26 мая в школах страны проходят последние звонки. В этом году они посвящены Году единства народов России и звучат почти для 750 тысяч 11-классников. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что ранее Минпросвещение давало рекомендации по процедуре проведения праздника. Так, школам следует включить в программу последних звонков церемонию

0: О, добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендах.

0: брендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
2: Все именно то.
4: Чего?
5: Опаньки.
2: Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
2: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
5: Так работа у меня такая.
2: Новые серии.
4: Это не улики.
5: Это аргумент.
2: В пятницу в 18:10.
4: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
2: Вечерний детектив.
4: Пользуется таким успехом у женщин.
2: На канале ТВ-центр.
5: Узнаешь много интересного.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд украинских военных. Как сообщает МИД нашей страны, глава министерства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел эту информацию до американской стороны. Лавров подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Ранее в МИД сообщили, что украинский удар по Старобильску переполнил чашу терпения. Россия приступает к последовательному нанесению ударов по военным объектам в Киеве. Американские военные нанесли удары по целям на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования вооруженных сил США Тима Хокинса. По его словам, удары были нанесены в целях самообороны, и речи о прекращении перемирия не идет. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своей соцсети, что иранский обогащенный уран будет либо передан США для дальнейшего уничтожения, либо уничтожен в Иране или в другом приемлемом месте.
0: Россия.
1: Лимит сверхурочной работы увеличен со 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Ранее авторы документа отмечали, что около 90% россиян готовы трудиться сверх нормы, в том числе ради дополнительного заработка. Однако прежнее регулирование не давало работодателям возможность оформлять такую переработку официально. Предполагается, что благодаря новому закону сократится потребность в создании почти 50 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей. В России планируют разработать ГОСТы на рационы школьного питания. Как пишет ТАСС, об этом сообщила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что еда в школах должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированная. Есть российские производители, которые выпускают именно такую продукцию. Они должны получить приоритет в меню детских учреждений. На остановках следует разместить QR-коды, по которым можно будет предварительно оплатить проезд. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил общественный совет при Минтрансе. Там также отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. Поэтому их следует интегрировать в общую систему, которой могли бы стать единое облако льгот или оплата через мессенджер Макс.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд украинских военных. Как сообщает МИД нашей страны, глава министерства Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел эту информацию до американской стороны. Лавров подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Ранее в МИД сообщили, что украинский удар по Старобельску

0: регулирование не давало работодателям возможность оформлять такую переработку официально. Предполагается, что благодаря новому закону сократится потребность в создании почти 50 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей. В России планируют разработать ГОСТы на рационы школьного питания. Как пишет ТАСС, об этом сообщила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, что еда в школах должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированная. Есть российские производители, которые выпускают именно такую продукцию. Они должны получить приоритет в меню детских учреждений. На остановках следует разместить QR-коды, по которым можно будет предварительно оплатить проезд. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил общественный совет при Минтрансе. Там также отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. Поэтому их следует интегрировать в общую систему, которой могли бы стать единое облако льгот или оплата через мессенджер Макс.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: ОККО представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
18: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
19: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
20: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В ленте.
23: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
24: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО. Такая мера предусмотрена для тех, кто заключил контракт с мая, если их долг не превышает 10 миллионов рублей и вступило в силу решение суда о взыскании. Добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты планируют рассмотреть несколько законопроектов, направленных на расширение мер поддержки участников СВО и их семей.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты и Украина в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать урегулированию украинского конфликта и надеется, что такая возможность представится в определенный момент. В Иране восстановят доступ к интернету. Соответствующее распоряжение дал президент страны Масуд Пезешкиян. Об этом сообщает агентство Фарсы Тасним. Данные подтвердили в управлении правительства по вопросам информации. Добавлю, по данным мониторинговых сервисов, интернет в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 87 дней. Это самое длительное общенациональное отключение сети за всю историю наблюдений в любой стране.
0: Россия.
1: 26 мая в школах страны проходят последние звонки. В этом году они посвящены Году единства народов России и звучат почти для 750 тысяч 11-классников. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что ранее Минпросвещение давало рекомендации по процедуре проведения праздника. Так, школам следует включить в программу последних звонков церемонию поднятия флага и исполнения гимна, а также выступления родителей, представляющих разные народы и этнические группы. Кроме того, в сценарий рекомендовано добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России.
0: Транспорт.
1: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланка. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО. Такая мера предусмотрена для тех, кто заключил контракт с мая, если их долг не превышает 10 миллионов рублей и вступило в силу решение суда о взыскании. Добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты планируют рассмотреть несколько законопроектов, направленных на расширение мер поддержки участников СВО и их семей.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты и Украина в настоящее время не ведут активных переговоров и не планируют их. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать урегулированию украинского конфликта и надеется, что такая возможность представится в определенный момент. В Иране восстановят доступ к интернету. Соответствующее распоряжение дал президент страны Масуд Пезешкиян. Об этом сообщает агентство Фарс и Тасним. Данные подтвердили в управлении правительства по вопросам информации. Добавлю, по данным мониторинговых сервисов, интернет в Иране практически полностью отсутствует на протяжении 87 дней. Это самое длительное общенациональное отключение сети за всю историю наблюдений в любой стране.
2: Россия.
1: 26 мая в школах страны проходят последние звонки. В этом году они посвящены Году единства народов России и звучат почти для 750 тысяч 11-классников. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что ранее Минпросвещение давало рекомендации по процедуре проведения праздника. Так, школам следует включить в программу последних звонков церемонию поднятия флага и исполнения гимна, а также выступления родителей, представляющих разные народы и этнические группы. Кроме того, в сценарий рекомендовано добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России.
2: Транспорт.
1: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланка. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности европейского руководства пересмотреть свой политический курс в отношении Москвы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава департамента европейских проблем МИД нашей страны Владислав Масленников. Добавлю, ранее газета Financial Times сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза в ближайшие дни обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией. Квартиры в новостройках в среднем по стране стоят на 65% дороже, чем жилье на вторичном рынке, а в центральной России разница достигает 90%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата за конец прошлого года. Участники рынка отмечают, что разрыв в цене между новостройками и вторичкой увеличивался несколько лет, и основной причиной этого стала льготная ипотека. По словам экспертов, нынешняя разница выглядит аномальной по международным меркам. Во многих странах новые квартиры лишь на 9-15% дороже, чем вторичные. Жилье. В продолжение темы. Совершая дистанционные сделки с недвижимостью, подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Такой механизм начнет действовать с 1 июля. Об этом агентству Prime рассказал руководитель управления информационной безопасности группы компаний «Гранель» Иван Волков. Главным плюсом нововведения он назвал возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам специалист отнес возможную кражу данных электронной подписи и мошеннические сайты. Значение слова «шрингфляция» следует разъяснить и предложить его возможные русскоязычные аналоги. Как пишет ТАСС, с такой просьбой в Институт русского языка обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что термин «шрингфляция» часто используется в СМИ, экономической аналитике и деловой коммуникации, однако его употребление носит вариативный, часто несистемный характер. Добавлю, под шрингфляцией обычно понимается ситуация, когда производитель уменьшает вес, объем или количество товара в упаковке при сохранении прежней цены. Средний размер автокредита по итогам первого квартала года составил 1 430 000 рублей, при этом с начала года показатель демонстрирует постепенное снижение. Как пишет РИА Новости, такие данные содержатся в исследовании компании «Баланс-платформа». Также отмечается, что вниз идут ставки по автокредитам. Сейчас на новые машины они составляют в среднем 10,5%, на автомобили с пробегом порядка 20%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: в окружении или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в

0: пути» Кирилл Белов. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности европейского руководства пересмотреть свой политический курс в отношении Москвы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава департамента европейских проблем МИД нашей страны Владислав Масленников. Добавлю, ранее газета Financial Times сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза в ближайшие дни обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией. Квартиры в новостройках в среднем по стране стоят на 65% дороже, чем жилье на вторичном рынке, а в центральной России разница достигает 90%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата за конец прошлого года. Участники рынка отмечают, что разрыв в цене между новостройками и вторичкой увеличивался несколько лет, и основной причиной этого стала льготная ипотека. По словам экспертов, нынешняя разница выглядит аномальной по международным меркам. Во многих странах новые квартиры лишь на 9-15% дороже, чем вторичные. Жилье. В продолжении темы. Совершая дистанционные сделки с недвижимостью, подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Такой механизм начнет действовать с 1 июля. Об этом агентству Prime рассказал руководитель управления информационной безопасности группы компаний «Гранель» Иван Волков. Главным плюсом нововведения он назвал возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам специалист отнес возможную кражу данных электронной подписи и мошеннические сайты. Значение слова «шрингфляция» следует разъяснить и предложить его возможные русскоязычные аналоги. Как пишет ТАСС, с такой просьбой в Институт русского языка обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что термин «шрингфляция» часто используется в СМИ, экономической аналитике и деловой коммуникации, однако его употребление носит вариативный, часто несистемный характер. Добавлю, под шрингфляцией обычно понимается ситуация, когда производитель уменьшает вес, объем или количество товара в упаковке при сохранении прежней цены. Средний размер автокредита по итогам первого квартала года составил 1 430 000 рублей, при этом с начала года показатель демонстрирует постепенное снижение. Как пишет РИА Новости, такие данные содержатся в исследовании компании «Баланс-платформа». Также отмечается, что вниз идут ставки по автокредитам. Сейчас на новые машины они составляют в среднем 10,5%, на автомобили с пробегом порядка 20%.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что после телефонного разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым проинформировал Трампа о шагах российской стороны. Ранее в МИД нашей страны сообщили, что в ходе разговора Лавров довел до американской стороны, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, которые используются для нужд ВСУ. Спецслужбы стран Евросоюза наращивают присутствие в государствах СНГ под прикрытием гуманитарных проектов. С позиции некоммерческих организаций они оценивают ситуацию на местах, формируют протестный актив и внедряют агентуру влияния на разные уровни власти. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. Также, по его словам, активно продвигаются обменные программы в образовании и госуправлении для формирования нового поколения элит, ориентированных на реализацию западных установок в ущерб интересам и безопасности стран СНГ. Рынок энергетиков в России начал сокращаться. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследований, согласно которым продажи таких напитков за год снизились на 7%, а производство почти на 15%. Отмечается, что спад в категории фиксируется впервые после длительного цикла роста. Снижение спроса и производства связывают в том числе с ужесточением регулирования рынка. С марта прошлого года в стране запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Еще одной причиной сокращения рынка энергетиков называют рост акцизной нагрузки. В Китае сейчас живет больше людей старше 65 лет, чем детей в возрасте до 14 лет. Как пишет ТАСС, об этом сообщает Национальное бюро статистики Китая, отмечая, что такая ситуация выявлена впервые за всю историю демографических наблюдений, которые ведутся с 1949 года. Исследование также показало, что сокращается численность трудоспособного населения страны. Сейчас в Китае около 62% населения – это люди от 15 до 59 лет. 10 лет назад их было почти на 6% больше.
0: Транспорт.
1: В Россию стали ввозить больше новых машин через Киргизию. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года из Киргизии было ввезено около 22 тысяч легковушек. Это на 185% больше, чем годом ранее. Эксперт пояснил, что Киргизию как транзитное направление неофициальные импортеры используют для доставки более мощных автомобилей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как выехать с песчаного пляжа и почему ночная езда не всегда романтика. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ночные правила», «Набор путешественника» и «Песчаная ловушка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Собираетесь в путешествие на машине? Не забудьте

0: несколько важных вещей. Во-первых, проверьте документы на срок годности и вообще на наличие. Очень рекомендуется купить набор лампочек и предохранителей. Не забудьте глянуть запаску, трос и домкрат. Все должно быть в хорошем состоянии. Вообще, неплохо было бы заехать на СТО и проверить весь автомобиль. Ну и если планируется поездка по местам совсем уж диким, литр масла и 10 бензина. На всякий случай. Это самое главное. Все остальное по потребности. Кстати, насчет путешествий. Некоторые водители обожают ночь. Трафик меньше, не так жарко. В общем, сплошная романтика. Между тем, статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в 2 раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Чтобы этого избежать, достаточно смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Если вы любите отдыхать на природе, вам в конце концов понадобится умение вылезать из песчаной ловушки. Первым делом прокопайте дорожки и устелите их маленькими камнями, веточками, досками и так далее. Затем нужно слегка спустить шины. Это увеличит пятно контакта и ваши шансы вылезти с первого раза. И последнее. После выезда на твердую поверхность не забудьте подкачать шины обратно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: ОК представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
7: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности европейского руководства пересмотреть свой политический курс в отношении Москвы. Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава департамента европейских проблем МИД нашей страны Владислав Масленников. Добавлю, ранее газета Financial Times сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза в ближайшие дни обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией. Квартиры в новостройках в среднем по стране стоят на 65% дороже, чем жилье на вторичном рынке, а в Центральной России разница достигает 90%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата за конец прошлого года. Участники рынка отмечают, что разрыв в цене между новостройками и вторичкой увеличивался несколько лет, и основной причиной этого стала льготная ипотека. По словам экспертов, нынешняя разница выглядит аномальной по международным меркам. Во многих странах новые квартиры лишь на 9-15% дороже, чем вторичные. Жилье. В продолжении темы. Совершая дистанционные сделки с недвижимостью, подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Такой механизм начнет действовать с 1 июля. Об этом агентству Prime рассказал руководитель управления информационной безопасности группы компаний «Гранель» Иван Волков. Главным плюсом нововведения он назвал возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам специалист отнес возможную кражу данных электронной подписи и мошеннические сайты. Значение слова «шрингфляция» следует разъяснить и предложить его возможные русскоязычные аналоги. Как пишет ТАСС, с такой просьбой в Институт русского языка обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что термин «шрингфляция» часто используется в СМИ, экономической аналитике и деловой коммуникации, однако его употребление носит вариативный, часто несистемный характер. Добавлю, под шрингфляцией обычно понимается ситуация, когда производитель уменьшает вес, объем или количество товара в упаковке при сохранении прежней цены. Средний размер автокредита по итогам первого квартала года составил 1 430 000 рублей, при этом с начала года показатель демонстрирует постепенное снижение. Как пишет РИА Новости, такие данные содержатся в исследовании компании «Баланс-платформа». Также отмечается, что вниз идут ставки по автокредитам. Сейчас на новые машины они составляют в среднем 10,5%, на автомобили с пробегом порядка 20%.
0: Новости на Дорожном радио.

атмосфера эстетия. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Стоп, произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
8: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
12: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом женщин.
10: На канале ТВ-центр.
14: Узнаешь много интересного.
15: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Депутаты попросили Федеральную антимонопольную службу проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров. В Госдуме хотят обратить внимание ФАС на наличие признаков недобросовестной конкуренции у производителей и дать оценку практике скрытого уменьшения упаковок. Речь идет о так называемой ширингфляции, когда компании уменьшают объем или вес продукции, сохраняя прежний внешний вид упаковки и цену товара. Эта практика получила широкое распространение в России и затрагивает многие повседневные продукты.
0: Мир.
1: Вооруженные силы Ирана призвали готовиться к нефти по $200 за баррель после ударов США. Продолжение американских военных авантюр означает, что ни о каком мирном соглашении не может быть и речи, об этом заявили в Тегеране. Минувшей ночью армия США поразила 2 катера и ракетные установки на юге Ирана. Было заявлено, что удар нанесен в оборонительных целях, при этом режим прекращения огня продолжает действовать. И, как пишут СМИ, новая эскалация конфликта уже привела к росту цен на топливо.
0: Культура.
1: Интересная история произошла в Британии. Женщина нашла у себя на чердаке редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень». Она получила ее в 1997 году, когда занималась обзором литературы до мировой славы серии. На тот момент экземпляр в мягкой обложке стоил всего около 500 рублей. А сейчас, спустя почти 30 лет, редкая книга ушла с молотка более чем за 1,5 миллиона, что стало новым рекордом для романов о Гарри Поттере. Большую роль сыграло почти новое состояние книги и редкость экземпляра с несколькими известными опечатками.
0: Транспорт.
1: В МВД напомнили о новых правилах регистрации машины. Страховать ее до постановки на государственный учет не обязательно. В ведомстве уточнили, что действующее законодательство не предусматривает обязательного предъявления полиса ОСАГО при регистрации. При этом, если у водителя нет действующей страховки, то ездить на таком транспорте все равно запрещено. Но оформить полис можно и после того, как машина будет поставлена на учет. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Депутаты попросили Федеральную антимонопольную службу проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров. В Госдуме хотят обратить внимание ФАС на наличие признаков недобросовестной конкуренции у производителей и дать оценку практике скрытого уменьшения упаковок. Речь идет о так называемой ширингфляции, когда компании уменьшают объем или вес продукции, сохраняя прежний внешний вид упаковки и цену товара. Эта практика получила широкое распространение в России и затрагивает многие повседневные продукты.
0: Мир.
1: Вооруженные силы Ирана призвали готовиться к нефти по $200 за баррель после ударов США. Продолжение американских военных авантюр означает, что ни о каком мирном соглашении не может быть и речи, об этом заявили в Тегеране. Минувшей ночью армия США поразила 2 катера и ракетные установки на юге Ирана. Было заявлено, что удар нанесен в оборонительных целях, при этом режим прекращения огня продолжает действовать. И, как пишут СМИ, новая эскалация конфликта уже привела к росту цен на топливо.
0: Культура.
1: Интересная история произошла в Британии. Женщина нашла у себя на чердаке редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень». Она получила ее в 1997 году, когда занималась обзором

0: литературы до мировой славы серии. На тот момент экземпляр в мягкой обложке стоил всего около 500 рублей. А сейчас, спустя почти 30 лет, редкая книга ушла с молотка более чем за 1,5 миллиона, что стало новым рекордом для романов о Гарри Поттере. Большую роль сыграло почти новое состояние книги и редкость экземпляра с несколькими известными опечатками. Транспорт. В МВД напомнили о новых правилах регистрации машины. Страховать ее до постановки на государственный учет не обязательно. В ведомстве уточнили, что действующее законодательство не предусматривает обязательного предъявления полиса ОСАГО при регистрации. При этом, если у водителя нет действующей страховки, то ездить на таком транспорте все равно запрещено. Но оформить полис можно и после того, как машина будет поставлена на учет. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Дорожное радио.

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова в Генпрокуратуру направлены материалы для предъявления исков двум судьям. Проверки показали, что стоимость активов, оформленных в том числе на их родственников, не соответствует задекларированным доходам. Речь идет о судьях арбитражного суда Москвы Дарье Федоровой и Верховного суда Карачаево-Черкесской республики Альбине Адзиновой.
0: Россия.
1: Лимит сверхурочной работы для граждан увеличен со 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Ранее авторы документа заявили, что около 90% россиян готовы трудиться сверх нормы, в том числе ради дополнительного заработка. Однако прежние ограничения не давали работодателям возможности оформлять такую переработку официально. Ожидается, что благодаря новому закону сократится потребность в создании почти 49 тысяч рабочих мест. В Ярославле улицу назовут в честь хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщили власти региона. Голосование о том, какую именно улицу, площадь или проспект назовут в честь команды, начнется через неделю, и выбор сделают сами жители города. Напомню, на прошлой неделе ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
0: Туризм.
1: Купальный сезон в Анапе начнется с 1 июня и продлится до 30 сентября. Об этом сообщили власти курортного города. По их данным, подготовительные работы уже идут. На пляжах, которые ранее были выведены из зоны чрезвычайной ситуации, идет установка инфраструктуры. Кроме того, продолжается отсыпка территорий для отдыха чистым песком. Ожидается, что летом самыми востребованными курортами Краснодарского края будут Геленджик, Анапа и Сочи. Туристический поток в этих городах вырастет на 5% по сравнению с прошлым годом и может превысить 9 миллионов человек. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, что разместили на масштабном макете в Твери, за что стали штрафовать на пляжах Испании и Греции, и когда откроется мультимодальный маршрут в Приморье. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что разместили на масштабном макете в Твери, за что стали штрафовать на пляжах Испании и Греции, и когда откроется мультимодальный маршрут в Приморье.
2: Это надо видеть.
4: В Твери рассказывают о великой русской реке Волге. Для этого архитекторы, дизайнеры, историки и краеведы региона создали макет Волги от Дубны до Барка. В масштабе 1 к 150 представлена часть реки на территории Тверской области. На масштабном макете в ряд выстроились Дубна, Кимры и Кашин, Калязин, Углич, Мышкин и Барок. Создатели проекта постарались на славу. И вода настоящая, и более 250 архитектурных памятников, и около 5000 персонажей. Внимательный взгляд туриста подметит на макете два работающих шлюза, бурлаков, Екатерину II, отправляющуюся на галереи из Твери в путешествие в Казань, ученых в Дубне, открывающих новые элементы таблицы Менделеева. Макет проекта «Волга-центр» можно изучить на территории бывшего товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий Саввы Морозова.
2: Правило есть правило.
4: Испания и Греция рьяно заботятся об экологии, и это в полной мере могут ощутить на себе туристы, отдыхающие на местных пляжах. Как пишет Турпром, теперь любое движение песка в результате человеческой деятельности трактуется здесь как пагубное влияние на экосистему. На туристическом языке это означает, что на пляжах детишкам не разрешается играть в песке с совочками и формочками. Ребятня и взрослые будут строго наказаны за возведение замков из песка. Вырыл небольшую ямку, получил штраф в 3000 евро, поглубже уже 10 тысяч, а песчаный замок или скульптура стоят 60 тысяч евро.
2: Едем дальше.
4: В Приморье этим летом будет работать мультимодальный маршрут, ведущий к морю. Поезд захватит путешественников в советской гавани Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, довезет всех до Уссурийска, а оттуда автобусом до прибрежного поселка Андреевка. Такой маршрут придумали в 2021 году. Путешествия повторяются каждое лето. В этом сезоне маршрут «Поезд плюс автобус» будет работать с 17 июля по 29 августа.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

Вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: ОКО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио.
12: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

найти, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российскую армию смогут привлекать для защиты соотечественников за рубежом, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он же будет лично принимать решение о применении вооруженных сил за границей нашей страны. Документ разрешает привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов, чьи полномочия не основаны на международных договорах нашей страны или резолюциях Совета Безопасности ООН. Новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью вводится в России. С 1 июля для того, чтобы купить квартиру в другом регионе, не приезжая туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Очную идентификацию нужно будет пройти один раз, например, в отделении банка. Срок действия подписи составит год, а биометрии 5 лет. Традиционные очные сделки по покупке и продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах

0: объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда, а должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. В американском Лас-Вегасе прошли первые в истории улучшенные игры, которые получили неофициальное название «Олимпиада на стероидах». Участникам соревнований там официально разрешено принимать допинг, пусть и из списка одобренных американским управлением по санитарному надзору препаратов. В программу необычных игр вошли плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Впрочем, единственным, кому удалось превзойти мировые рекорды, стал греческий пловец Кристиан Галамеев. Транспорт. Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистрали М3 и М4. По данным издания «Коммерсант», по завершении реконструкции федеральной автодороги Украина до 110 км в час можно будет разгоняться от границы Новой Москвы до окраины Малоярославца. А на автотрассе М4 Дон повышение скоростного режима ожидает участок от Каменск-Шахтинского до транспортной развязки на 1024 километре. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российскую армию смогут привлекать для защиты соотечественников за рубежом, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он же будет лично принимать решение о применении вооруженных сил за границей нашей страны. Документ разрешает привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных решением иностранных судов, чьи полномочия не основаны на международных договорах нашей страны или резолюциях Совета Безопасности ООН. Новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью вводится в России. С 1 июля для того, чтобы купить квартиру в другом регионе, не приезжая туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Очную идентификацию нужно будет пройти один раз, например, в отделении банка. Срок действия подписи составит год, а биометрии 5 лет. Традиционные очные сделки по покупке-продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободнинская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. В американском Лас-Вегасе прошли первые в истории улучшенные игры, которые получили неофициальное название «Олимпиада на стероидах». Участникам соревнований там официально разрешено принимать допинг, пусть и из списка одобренных американским управлением по санитарному надзору препаратов. В программу необычных игр вошли плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Впрочем, единственным, кому удалось превзойти мировые рекорды, стал греческий пловец Кристиан Галамеев.
0: Транспорт.
1: Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистрали М3 и М4. По данным издания «Коммерсант», по завершении реконструкции федеральной автодороги Украина, до 110 км в час можно будет разгоняться от границы Новой Москвы до окраины Малоярославца. А на автотрассе М4 Дон повышение скоростного режима ожидает участок от Каменск-Шахтинского до транспортной развязки на 1024 километре. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Продолжаем наше культурное путешествие в Санкт-Петербург на новом автомобиле Exceed Xlantics ET. После комфортнейшей дороги из Москвы в Санкт-Петербург мы переночевали и на следующий день перешли к главному. Встреча с прекрасным. Отправились в Эрмитаж. Часы Павлин, Венера Таврическая, Персей Рубенса, ну и, конечно, возвращение блудного сына. Все эти и другие шедевры оставили в душе самые теплые впечатления. Кстати, о шедеврах. Нашему новому Exceed Xlantics ET, на котором мы приехали в Санкт-Петербург, есть чем похвастаться. 20-дюймовые диски, кнопка комфортной погрузки, система интеллектуального управления дальним светом, плавающие поворотники фар, дверные ручки с сенсором бесключевого доступа, безрамочные двери и, вишенка на торте, панорамная крыша, чтобы видеть всю красоту культурной столицы, которую мы продолжили наблюдать далее в Мариинском театре. Балет «Лебединое озеро» — это волшебное путешествие в мир красоты и страсти, где каждое па завораживает, а музыка Чайковского наполняет душу незабываемыми эмоциями. Да, полученных ощущений хватит на год вперед, а возвращаться надо уже сейчас. Внезапно выпавший снег, кстати, не стал проблемой, ведь наш Exceed Xlantics ET разработан с учетом особенностей российской зимы. Шасси и подвеска защищены по высшему антикоррозийному стандарту, а зимний пакет включает обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и боковых зеркал. Таким образом, культурное путешествие в Санкт-Петербург на Exceed Xlantics ET стало не только ярким и красивым, но и комфортным.

0: качественным и быстрым. Это, безусловно, вдохновляет на новые открытия и возвращение в этот волшебный город.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Что произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
9: Опаньки.
8: Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
11: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
8: Возрастное ограничение 16+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. По словам российского лидера, сроки давности не должны применяться только к преступлениям против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим, и соответствующие решения будут приняты в ближайшее время, передают РИА Новости, сообщение главы российского государства. Госдума утвердила штрафы для гостиниц за нарушение при регистрации иностранцев. Если ательер просрочит подачу уведомления о прибытии или убытии такого гостя не более чем на один рабочий день, то штраф составит от 80 тысяч рублей. Если же просрочка окажется продолжительнее суток, отель ожидает штрафы на сумму до 500 000 рублей. При этом санкции полагаются за каждого иностранца отдельно. Это следует из прошедшего окончательное чтение законопроекта. Полеты малой авиации запретят в московской воздушной зоне. Ограничения введут в начале июня. Они коснутся полетов частных самолетов, бизнес-джетов и вертолетов, выполняющих нерегулярные рейсы на высоте до 5100 метров. Такое сообщение Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов передает портал газета.ру. По его данным, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, следующие в аэропорты, и из них и авиации, работающие по госконтрактам. Роскомнадзор оштрафовал с начала года 85 операторов связи за непередачу сведений об IP-адресах абонентов. Об изменении таких адресов провайдеры должны информировать власти в течение суток, а в отдельных случаях в течение часа. Такие сведения необходимы для защиты российского сегмента интернета от DDoS-атак, передает издание «Пояснение Роскомнадзора».
0: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель своего коммерческого бренда «СКМ». В семейство М9 войдут сразу 4 модификации. Это 7- и 8-местные минивены, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон. Все версии получат 2-литровый дизель мощностью 150 лошадиных сил, а также автомат или 6-ступенчатую механику на выбор. Внешне новая модель бренда «СКМ» напоминает китайский минивэн «Максус V70», отмечает агентство РБК. Производство автомобиля М9 планируется наладить на площадках Нижнего Новгорода и Тольятти. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. По словам российского лидера, сроки давности не должны применяться только к преступлениям против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим, и соответствующие решения будут приняты в ближайшее время, передают РИА Новости, сообщение главы российского государства. Госдума утвердила штрафы для гостиниц за нарушение при регистрации иностранцев. Если ательер просрочит подачу уведомления о прибытии или убытии такого гостя не более чем на один рабочий день, то штраф составит от 80 тысяч рублей. Если же просрочка окажется продолжительной суток, отель ожидает штрафы на сумму до 500 000 рублей. При этом санкции полагаются за каждого иностранца отдельно. Это следует из прошедшего окончательное чтение законопроекта. Полеты малой авиации запретят в московской воздушной зоне. Ограничения введут в начале июня. Они коснутся полетов частных самолетов, бизнес-джетов и вертолетов, выполняющих нерегулярные рейсы на высоте до 5100 метров. Такое сообщение Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов передает портал газета.ру. По его данным, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, следующие в аэропорты и из них, и авиации, работающие по госконтрактам. Роскомнадзор оштрафовал с начала года 85 операторов связи за непередачу сведений об IP-адресах абонентов. Об изменении таких адресов провайдеры должны информировать власти в течение суток, а в отдельных случаях в течение часа. Такие сведения необходимы для защиты российского сегмента интернета от DDoS-атак, передает издание «Пояснение Роскомнадзора».
0: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель своего коммерческого бренда «СКМ». В семейство М9 войдут сразу 4 модификации. Это 7- и 8-местные минивены, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон. Все версии получат 2-литровый дизель мощностью 150 лошадиных сил, а также автомат или 6-ступенчатую механику на выбор. Внешне новая модель бренда «СКМ» напоминает китайский минивэн «Максус V70», отмечает агентство РБК. Производство автомобиля М9 планируется наладить на площадках Нижнего Новгорода и Тольятти. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Стоп, произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
6: Опаньки.
5: Чем кажется.
7: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
6: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
6: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
4: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
4: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
6: Узнаешь много интересного.
2: Возрастное ограничение 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла закон об аресте квартиры счетов ревакантов, если те, находясь за границей, дискредитируют армию, призывают к экстремизму, антироссийским санкциям или нарушению территориальной целостности России. Такой законопроект депутаты единогласно одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Суд сможет арестовывать недвижимость счета и другое имущество нарушителей, находящихся за границей, с 1 сентября. Стоимость арестованного имущества закон не ограничивает. А для защиты соотечественников за рубежом можно будет привлекать российскую армию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ уточняет, что защита коснется тех случаев, когда иностранный суд действует по поручению иного государства без участия России. Также закон обязывает органы государственной власти принимать необходимые меры для защиты россиян в пределах своих полномочий. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети.
0: Транспорт.
1: Таксопарки рассказали о сложностях работы. Согласно опросу Национального совета такси, проведенному среди 100 компаний, о снижении выручки заявил 81% респондентов, а о падении чистой прибыли 9 компаний из 10. Также 69% таксопарков отметили увеличение налоговой нагрузки, а 3 перевозчика из 5 сообщали о дефиците водителей, передает издание «Коммерсант». Добавлю, что по данным Росстата, в средней поездке на такси за год подорожали на 11%. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Госдума приняла закон об аресте квартир и счетов релокантов, если те, находясь за границей, дискредитируют армию, призывают к экстремизму, антироссийским санкциям или нарушению территориальной целостности.

0: безопасности России. Такой законопроект депутаты единогласно одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Суд сможет арестовывать недвижимость, счета и другое имущество нарушителей, находящихся за границей, с 1 сентября. Стоимость арестованного имущества закон не ограничивает. А для защиты соотечественников за рубежом можно будет привлекать российскую армию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ уточняет, что защита коснется тех случаев, когда иностранный суд действует по поручению иного государства без участия России. Также закон обязывает органы государственной власти принимать необходимые меры для защиты россиян в пределах своих полномочий. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. Транспорт. Таксопарки рассказали о сложностях работы. Согласно опросу Национального совета такси, проведенному среди 100 компаний, о снижении выручки заявил 81% респондентов, а о падении чистой прибыли 9 компаний из 10. Также 69% таксопарков отметили увеличение налоговой нагрузки, а 3 перевозчика из 5 сообщали о дефиците водителей, передает издание «Коммерсант». Добавлю, что по данным Росстата, в средней поездке на такси за год подорожали на 11%. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: ОКО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Что произошло-то?
17: Ну, очень странная история.
18: Все именно то.
17: Чего?
18: Опаньки. Чем кажется.
16: Свидетели есть.
17: Версии нет.
18: Чувство правды.
19: А что это вы тут вынюхиваете, а?
20: Так работа у меня такая.
18: Новые серии.
17: Это не улики.
20: Это аргумент.
18: В пятницу в 18:10.
17: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
18: Вечерний детектив.
17: Пользуется таким успехом женщин.
18: На канале ТВ-центр.
20: Узнаешь много интересного.
18: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водителям, попавшим в аварию, не удастся взыскать со страховщика более 400 тысяч рублей, даже если ремонт стоит дороже. Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков выплаты по ОСАГО сверх такого установленного лимита, даже если страховая компания не может организовать ремонт. Госдума уже готовит законопроект, который закрепит судебное решение в законе об ОСАГО в виде прямой нормы. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по приватизационным спорам. Речь идет об исках государства о возврате имущества, которое было приватизировано в 90-е годы и позже. Теперь суды смогут отказывать в таких исках, если с момента сделки прошло более 10 лет. По истечении такого срока изымать у собственников квартиры, земельные участки, предприятия и так далее будет невозможно. Закон принят во втором и третьем чтениях. Новшество также поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Также в России вводится новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. С 1 июля для того, чтобы купить квартиру в другом регионе и не ехать туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и биометрия с подтверждением в единой системе. Для получения подписи или подтверждения биометрии потребуется пройти очную идентификацию, например, в отделении банка. Традиционные очные сделки по покупке и продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Молдавия официально запустила процедуру выхода из Содружества независимых государств. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он уточнил, что официально Кишинев при этом заявил о желании остаться участником примерно 92 соглашений экономического характера в рамках Содружества. Суммарно процедура выхода Молдавии из СНГ займет около года. И по заявлениям властей этой страны завершится в апреле 2027 года.
0: Транспорт.
1: Компания «ГАЗ» представила внедорожную версию своего микроавтобуса «Соболь». Автомобиль получил 16-дюймовые грязевые колеса, силовые бамперы, лебедку и шноркель, а также блокировку переднего дифференциала и экспедиционный багажник на крыше. Премьера состоялась на выставке коммерческого транспорта «Комвикс» в Москве. При этом Горьковский автозавод подчеркнул, что внедорожный «Соболь» — это не серийная модель. Решение о запуске ее производства автопроизводитель примет, если новинку положительно оценят посетители выставки. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Водителям, попавшим в аварию, не удастся взыскать со страховщика более 400 тысяч рублей, даже если ремонт стоит дороже. Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков выплаты по ОСАГО сверх такого установленного лимита, даже если страховая компания не может организовать ремонт. Госдума уже готовит законопроект, который закрепит судебное решение в законе об ОСАГО в виде прямой нормы. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по приватизационным спорам. Речь идет об исках государства о возврате имущества, которое было приватизировано в 90-е годы и позже. Теперь суды смогут отказывать в таких исках, если с момента сделки прошло более 10 лет. По истечении такого срока изымать у собственников квартиры, земельные участки, предприятия и так далее будет невозможно. Закон принят во втором и третьем чтениях. Новшество также поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Также в России вводится новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. С 1 июля для того, чтобы купить квартиру в другом регионе и не ехать туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и биометрия с подтверждением в единой системе. Для получения подписи или подтверждения биометрии потребуется пройти очную идентификацию, например, в отделении банка. Традиционные очные сделки по покупке-продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Молдавия официально запустила процедуру выхода из Содружества независимых государств. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он уточнил, что официально Кишинев при этом заявил о желании остаться участником примерно 92 соглашений экономического характера в рамках Содружества. Суммарно процедура выхода Молдавии из СНГ займет около года. И по заявлениям властей этой страны завершится в апреле 2027 года.
3: Транспорт.
4: Компания «ГАЗ» представила внедорожную версию своего микроавтобуса «Соболь». Автомобиль получил 16-дюймовые грязевые колеса, силовые бамперы, лебедку и шноркель, а также блокировку переднего дифференциала и экспедиционный багажник на крыше. Премьера состоялась на выставке коммерческого транспорта «Комвикс» в Москве. При этом Горьковский автозавод подчеркнул, что внедорожный «Соболь» — это не серийная модель. Решение о запуске ее производства автопроизводитель примет, если новинку положительно оценят посетители выставки. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: sitting on the Ritz. Реклама.
1: Ура, премия!
2: Еее, и мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: ОККО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца.

0: Сегодня может появиться такой?
1: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании госпошлин в сфере миграции. Согласно документам, госпошлина за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз, до 50 тысяч.

0: тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч, разрешение на временное проживание в 15 тысяч, а приглашение на въезд для иностранца подорожает до 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. От уплаты госпошлины освобождены в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт о службе в вооруженных силах сроком на 1 год, и их семьи. Автомобили под брендом «Волга» начнут продавать уже в июне. В модельную линейку возрожденного бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Об этом сообщил сам Горьковский автозавод. Производство новых машин «Волга» налажено в Нижнем Новгороде. В базовую комплектацию всех авто уже включили зимний пакет. Самую доступную из моделей новой «Волги» кроссовер К40 предложат по стартовой цене порядка 2 700 000 рублей. В Якутии открылась главная паромная переправа региона. 8 паромов начали курсировать через реку Лену от Якутска до села Нижний Бестях. В ближайшее время количество судов планируют увеличить до 14. Напомню, что Якутск – один из крупнейших городов России, у которого нет круглогодичной связи с сетью железных и автомобильных дорог. Железная дорога заканчивается на восточном берегу реки Лены в поселке Нижний Бестях. Зимой до Якутска оттуда ведет ледовая дорога, которая в минувшем сезоне закрылась в середине апреля. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают. Транспорт. Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на 3 федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистралей М3 и М4 в Подмосковье и Калужской области, а также в районе Каменск-Шахтинского соответственно. Как уточняет издание «Коммерсант», на трассе Таврида новые ограничения могут ввести уже к концу года, если к этому сроку завершится монтаж придорожного освещения. Работы уже идут.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании госпошлин в сфере миграции. Согласно документам, госпошлина за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз, до 50 тысяч рублей. Вид на жительство обойдется в 30 тысяч, разрешение на временное проживание в 15 тысяч, а приглашение на въезд для иностранца подорожает до 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. От уплаты госпошлины освобождены в том числе участники госпрограммы переселения соотечественников и члены их семей, а также иностранцы, заключившие контракт о службе в вооруженных силах сроком на один год, и их семьи. Автомобили под брендом «Волга» начнут продавать уже в июне. В модельную линейку возрожденного бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Об этом сообщил сам Горьковский автозавод. Производство новых машин «Волга» налажено в Нижнем Новгороде. В базовую комплектацию всех авто уже включили зимний пакет. Самую доступную из моделей новой «Волги» кроссовер К40 предложат по стартовой цене порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей. В Якутии открылась главная паромная переправа региона. 8 паромов начали курсировать через реку Лену от Якутска до села Нижний Бестях. В ближайшее время количество судов планируют увеличить до 14. Напомню, что Якутск – один из крупнейших городов России, у которого нет круглогодичной связи с сетью железных и автомобильных

0: Железная дорога заканчивается на восточном берегу реки Лены в поселке Нижний Бестях. Зимой до Якутска оттуда ведет ледовая дорога, которая в минувшем сезоне закрылась в середине апреля. Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают. Транспорт. Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистрали М3 и М4 в Подмосковье и Калужской области, а также в районе Каменск-Шахтинского соответственно. Как уточняет издание «Коммерсант», на трассе Таврида новые ограничения могут ввести уже к концу года, если к этому сроку завершится монтаж придорожного освещения. Работы уже идут.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется?
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Песня с нами в болезни, песня с нами в дороге, в будни и в праздники, с тобой и со мной. Мы, песни, обязаны многим, стала она нашей судьбой. Если без всякой причины грусть одолеет в пути, нам настроение поднимет. На Дорожном радио песни мотив. Сашенька, спасибо тебе за добрые слова. Я хочу, чтобы ты жил в радости, без боли, с большой надеждой на жизнь. С уважением к тебе, Валентина Николаевна. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Александр. И сегодня передаю привет всем, кто проживает в городе Апатиты, городе Кировске. Всем хочу пожелать здоровья, счастья, всем самого лучшего. И отдельный привет Алексею. Спасибо, Дорожное радио.

0: домой. Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Всем отличного настроения! И передаю большой привет всем почитателям творчества «Шаман». И поставьте, пожалуйста, очень красивую песню в исполнении «Шамана» и Игоря Бутман «Я красиво живу». Спасибо большое, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я прошу вас поставить песню «Кончится лето» для моего друга Артема. Сегодня у него день рождения. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет Олегу Сычеву. Хочу поздравить его с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, всего самого наилучшего и включить для него песню «Шофер-дальнобойщик». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Сегодня день рождения у моего внука Привалова Матвея. Ему исполнилось 18. Пусть душу радость наполняет, пусть жизнь подарит лишь добро, улыбка пусть всегда сияет, и прочь уйдут печаль и радость. Желаю в этот день рождения удачи преданных друзей, заветных целей исполнения и только ясных светлых дней. Исполните песню для него, Николай Басков, день рождения.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своему любимому мужу Ивану Марееву и хочу заказать песню для него Кучина «Таверня». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою бабушку Нину Алексеевну с днем рождения. Дорогая Нина Алексеевна, желаю тебе крепкого здоровья, долгих и счастливых лет, душевного тепла и улыбок каждый день. Спасибо тебе за твою заботу, доброту и любовь. Пусть в твоем доме всегда царят счастье и уют. Поставьте, пожалуйста, для нее песню, которая ей очень нравится. 10 o'clock Postman. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Прошу передать привет моему лучшему другу. Специально для него хочу заказать песню «Спасибо, дорогое Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер». 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Передайте, пожалуйста, песню Виктора Дорина «Корпоратив». Большое вам спасибо. До свидания. С уважением, Елена.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио, Екатерину Светлову. Поздравляем с днем рождения, желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни и всего, чего она себе сама пожелает. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
3: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своей любимой Катюше и пожелать ей только самых светлых дней, а еще песню Александра Добронравова «Я люблю свою жену». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Пожалуйста, для моей жены любимую песню «Какао-какао». Поставьте, пожалуйста. Спасибо.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ночные правила», «Набор путешественника» и «Песчаная ловушка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Собираетесь в путешествие на машине? Не забудьте несколько важных вещей. Во-первых, проверьте документы на срок годности и вообще на наличие. Очень рекомендуется купить набор лампочек и предохранителей. Не забудьте глянуть запаску, трос и домкрат. Все должно быть в хорошем состоянии. Вообще неплохо было бы заехать на СТО и проверить весь автомобиль. Ну и если планируется поездка по местам совсем уж диким, литр масла и 10 бензина. На всякий случай. Это самое главное. Все остальное по потребности. Кстати, насчет путешествий. Некоторые водители обожают ночь. Трафик меньше, не так жарко. В общем, сплошная романтика. Между тем, статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в 2 раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Чтобы этого избежать, достаточно смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Если вы любите отдыхать на природе, вам в конце концов понадобится умение вылезать из песчаной ловушки. Первым делом прокопайте дорожки и устелите их маленькими камнями, веточками, досками и так далее. Затем нужно слегка спустить шины. Это увеличит пятно контакта и ваши шансы вылезти с первого раза. И последнее. После выезда на твердую поверхность не забудьте подкачать шины обратно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто?

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании госпошлин в сфере миграции. Документы значительно повышают стоимость получения гражданства, вида на жительство и других миграционных услуг для иностранцев. Так, госпошлина за прием в российское гражданство вырастет почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новые меры принесут в бюджет страны порядка 15 миллиардов рублей в год. Ожидается, что окончательное принятие законопроектов произойдет до конца весенней сессии, чтобы новшества успели вступить в силу с 1 июля. Водителям, попавшим в аварию, не удастся взыскать со страховщика более 400 тысяч рублей, даже если ремонт стоит дороже. Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков выплаты по ОСАГО сверх такого установленного лимита, даже если страховая компания не может организовать ремонт. Госдума уже готовит законопроект, который закрепит судебное решение в законе об ОСАГО в виде прямой нормы. Молдавия официально запустила процедуру выхода из Содружества независимых государств. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он уточнил, что официально Кишинев при этом заявил о желании остаться участником примерно 92 соглашений экономического характера в рамках Содружества. Суммарно процедура выхода Молдавии из СНГ займет около года. И по заявлениям властей этой страны завершится в апреле 2027 года. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов. С 1 сентября суд сможет арестовывать недвижимость, счета и другое имущество. Нарушители, которые, находясь за границей, участвуют в деятельности нежелательных организаций, не исполняют обязанности иноагентов и отрицают решающую роль СССР в победе над фашизмом. Также арест имущества коснется россиян, которые, находясь за границей, призывают к экстремизму, дискредитируют армию или отрицают территориальную целостность России.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ анонсировал вторую модель своего коммерческого бренда «СКМ». В

0: Имеется в М9 войдут сразу 4 модификации. Это 7- и 8-местные минивены, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон. Внешне новая модель бренда SKM напоминает китайский минивен Maxus V70, отмечает агентство РБК. Производство автомобиля М9 планируется наладить на площадках Нижнего Новгорода и Тольятти. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: она, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимая музыка.
2: Чистые пруды веков зеленый сон. Мой дальний берег детства.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российскую армию смогут привлекать для защиты соотечественников за рубежом. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он же будет лично принимать решение о применении вооруженных сил за границей нашей страны. Документ разрешает привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов, чьи полномочия не основаны на международных договорах нашей страны или резолюциях Совета Безопасности ООН. Новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью вводится в России с 1 июля. Для того, чтобы купить квартиру в другом регионе, не приезжая туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Традиционные очные сделки по покупке-продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. В американском Лас-Вегасе прошли первые в истории улучшенные игры, которые получили неофициальное название «Олимпиада на стероидах». Участникам соревнований там официально разрешено принимать допинг, пусть и из списка одобренных американским управлением по санитарному надзору препаратов. Впрочем, единственным, кому удалось превзойти мировые рекорды, стал греческий пловец Кристиан Галамеев. Отмечу, что международные спортивные организации подобных достижений не признают.
0: Транспорт.
1: Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистрали М3 и М4. По данным издания «Коммерсант», по завершении реконструкции федеральной автодороги Украина до 110 км в час можно будет разгоняться от границы Новой Москвы до окраины Малоярославца. А на автотрассе М4 Дон повышение скоростного режима ожидает участок от Каменск-Шахтинского до транспортной развязки на 1024 километре. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российскую армию смогут привлекать для защиты соотечественников за рубежом. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он же будет лично принимать решение о применении вооруженных сил за границей нашей страны. Документ разрешает привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов, чьи полномочия не основаны на международных договорах нашей страны или резолюциях Совета Безопасности ООН. Новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью вводится в России. С 1 июля для того, чтобы купить квартиру в другом регионе, не приезжая туда лично, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Традиционные очные сделки по покупке-продаже недвижимости через МФЦ или нотариуса при этом по-прежнему останутся доступны. Детские железные дороги начинают летний сезон. В минувшие выходные юные железнодорожники запустили поезда в подмосковном Кратово. В Екатеринбурге и Челябинске поезда детской железной дороги начали курсировать чаще в начале мая. Самая протяженная в стране магистраль такого типа, Свободненская дорога в Амурской области, откроет сезон 1 июня. Напомню, что на таких объектах ходят настоящие, пусть и узкоколейные поезда. А должности машинистов, проводников, дежурных по станции и так далее занимают дети. В американском Лас-Вегасе прошли первые в истории улучшенные игры, которые получили неофициальное название «Олимпиада на стероидах». Участникам соревнований там официально разрешено принимать допинг, пусть и из списка одобренных американским управлением по санитарному надзору препаратов. Впрочем, единственным, кому удалось превзойти мировые рекорды, стал греческий пловец Кристиан Галамеев. Отмечу, что международные спортивные организации подобных достижений не признают.
0: Транспорт.
1: Госкомпания «Автодор» готовится повысить разрешенную скорость на трех федеральных трассах. До 110 км в час повысится скоростной лимит на Крымской Тавриде, а также участках магистрали М3 и М4. По данным издания «Коммерсант», по завершении реконструкции федеральной автодороги Украина до 110 км в час можно будет разгоняться от границы Новой Москвы до окраины Малоярославца. А на автотрассе М4 Дон повышение скоростного режима ожидает участок от Каменск-Шахтинского до транспортной развязки на 1024 километре. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ночные правила», «Набор путешественника» и «Песчаная ловушка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Собираетесь в путешествие на машине? Не забудьте несколько важных вещей. Во-первых, проверьте документы на срок годности и вообще на наличие. Очень рекомендуется купить набор лампочек и предохранителей. Не забудьте глянуть запаску, трос и домкрат. Все должно быть в хорошем состоянии. Вообще неплохо было бы заехать на СТО и проверить весь автомобиль. Ну и если планируется поездка по местам совсем уж диким, литр масла и 10 бензина. На всякий случай. Это самое главное. Все остальное по потребности. Кстати, насчет путешествий.

0: некоторые водители обожают ночь. Трафик меньше, не так жарко. В общем, сплошная романтика. Между тем, статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в 2 раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы невидимые днем ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Чтобы этого избежать, достаточно смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Если вы любите отдыхать на природе, вам в конце концов понадобится умение вылезать из песчаной ловушки. Первым делом прокопайте дорожки и устелите их маленькими камнями, веточками, досками и так далее. Затем нужно слегка спустить шины. Это увеличит пятно контакта и ваши шансы вылезти с первого раза. И последнее. После выезда на твердую поверхность не забудьте подкачать шины обратно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Роскомнадзор официально опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей. Ведомство заявило, что такие данные не передаются и не собираются. Поводом для разъяснений стали публикации в «Известиях» и других СМИ о штрафах операторов за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Роскомнадзор пояснил, что операторы обязаны передавать только техническую информацию о сетевых адресах оборудования, используемого ими и их абонентами. Данные о пользователях под эти требования не подпадают. Госдума приняла закон об аресте квартиры счетов релокантов, если те, находясь за границей, дискредитируют армию, призывают к экстремизму, антироссийским санкциям или нарушению территориальной целостности России. Такой законопроект депутаты единогласно одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Суд сможет арестовывать недвижимость счета и другое имущество нарушителей, находящихся за границей, с 1 сентября. Стоимость арестованного имущества закон не ограничивает. А для защиты соотечественников за рубежом можно будет привлекать российскую армию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ уточняет, что защита коснется тех случаев, когда иностранный суд действует по поручению иного государства без участия России. Также закон обязывает органы государственной власти принимать необходимые меры для защиты россиян в пределах своих полномочий.